0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 22 июля, католическая церковь чтит память святой Марии Магдалины. Мария принадлежала к числу тех святых женщин, которые следовали за Христом в его паломничестве по Палестине, служа ему. Когда ученики покинули учителя, Мария оставалась под крестом вместе с Пресвятой Девой Марией, Матерью Иисуса и Иоанном. На заре дня воскресения воскресший учитель явился ей первой и повелел ей поведать апостолам о воскресении его. Господь награждает любовь и верность этой женщины, имевшей смелость подняться с ним на Голгофу, чтобы быть рядом с умирающим на кресте. Только тот, кто верен Иисусу, оставаясь с ним рядом час страстей, может называться его истинным другом. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Владимира Абрикосова, иеромонаха, настоятеля общины русских католиков в Москве. В 1922 году он был арестован, приговорен к расстрелу, который заменили высылкой за границу. Умер в Париже 22 июля 1966 года. «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
0: Новости из Ватикана по-русски. «22 июля журнал «Пьяцца Сан-Пьетро», официальное издание Ватиканской базилики, опубликовал ответ Папы Льва XIV на письмо читателя Маурицио из Рима. Автор спрашивает Святейшего Отца, как во время летнего отдыха, особенно на фоне тревожных военных сводок, укрепить подлинную веру? Как сделать отпуск не просто передышкой от повседневных забот, но и временем для духовного пути и встречи с Богом? Отвечая Маурицию, папа прежде всего обращает внимание на тех, кто вообще лишен возможности отдохнуть. Бедных, больных, переживающих утрату близких, жертв войн, терроризма и насилия, гонимых за веру, заключенных, безработных и мигрантов. Отпуск должен быть временем передышки от тревог и пространством для искренней дружбы, своеобразным предвкушением того братства, которое верующие в полноте обретут в Царстве Божьем. Христианским семьям, молодежи и пожилым людям епископ Рима желает, чтобы лето принесло плодотворный социальный и духовный опыт, укрепив их миссию в церкви и обществе. Лев XIV выражает надежду, что в течение этих летних месяцев больные не будут лишены поддержки родных и волонтеров, которые, возможно, решат провести часть отпуска в братском служении солидарности. Особое обращение адресовано семьям. Не оставляйте своих стариков в одиночестве. Служение страждущим приносит плоды благодати, наполняя жизнь любовью и подлинной радостью. Именно в этом и заключается путь к укреплению духовной жизни, использовать летнее время, чтобы жить Евангелием мира и милосердия. Служение бедным и свидетельство евангельской скромности – это служение самому Христу. Поэтому в дни отпуска стоит избегать излишеств,

Отец, завершая письмо апостольским благословением. Разрушительные наводнения на юге Мозамбика лишили крова тысячи человек. На помощь нуждающимся незамедлительно пришли сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой. В январе 2026 года в Мозамбике произошло сильнейшее наводнение. Из-за непрекращающихся ливней реки Лимпопо и Камати вышли из берегов. По всей стране стихия затронула от 600 до 800 тысяч человек, разрушив около 30 тысяч домов. Несмотря на то, что после наводнения прошло уже полгода, ситуация все еще остается кризисной. Она осложняется продолжающимися на севере страны вооруженными столкновениями с исламистскими группировками, которые вызывают новые волны переселенцев. В некоторых районах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация из-за передающихся через воду заболеваний. Многие местные жители все еще остаются без возможности прокормить себя и своих близких. Среди регионов, в которых несут свое служение сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой, наиболее сильно наводнением были затронуты Мапуту и Газа, где в эпицентре стихии оказался город Шаи-Шаи. Здесь вода затопила более 600 коммерческих предприятий, из-за чего сотни людей остались без работы, а около 2000 горожан лишились жилья. Региональная настоятельница сестра Лиги Альберто Муянга рассказала об инициативах, предпринятых общиной для помощи тем, кто оказался в невыносимых условиях. Сестры оказали помощь около 1600 пострадавшим, среди которых примерно 600 детей. Многие из них были экстренно переселены местными властями в школы и другие безопасные помещения. По словам монахини, люди чувствовали себя опустошенными, потеряв все свое имущество и средства к существованию. Большинство из них прибыли в убежище, имея при себе лишь одежду, в которую были одеты. Присутствие сестер стало маяком надежды во время страданий. Преданность миссии отражает суть их харизмы – быть рядом с отверженными и возвращать достоинство туда, где воцарилось отчаяние. Через простые, но важные дела – приготовление пищи, посещение временных приютов и помощь пострадавшим – сестры продолжают свое служение в Мозамбике, которое длится уже более века. И сегодня их сострадание и искренняя забота помогают вернуть силы людям, пережившим катастрофу. С 14 сентября Папа Лев XIV посетит Ватиканскую апостольскую библиотеку и откроет выставку «Аква», первую в новом цикле «Катастрофа и чудо», где природные стихии становятся зеркалом человеческих страхов и надежд. Темой первой экспозиции будет вода, которая одновременно угрожает жизни и питает ее. Над проектом работают три современных автора – французский художник Ж.Р., американский типограф Билл Моран и итальянский шеф-повар Фульвио Петранджелини. Каждый по-своему переосмысливает исторические коллекции библиотеки средствами своего искусства. Архивариус Святейшего Престола монсеньор Джованни Чезаре Пагацци пояснил, что цикл «Катастрофа и чудо» должен показать, как современное искусство вступает в диалог с многовековым наследием Ватикана. Взгляд из сегодняшнего дня раскрывает в этом наследии смысл, обращенный в будущее. Префект Ватиканской библиотеки отец Мауро Мантуани добавил, что успех выставки «En route» в 2025 году побудил учреждение искать новые способы говорить с современным миром. Исторические коллекции Ватикана не утратили актуальности и могут по-новому раскрыться перед сегодняшней аудиторией. Заместитель префекта библиотеки отец Джакомо Кардинали рассказал, что в основу цикла лег трактат Гаэтано Вольпи о книжной страсти, в котором указаны 5 опасностей для книг – вода, огонь, свет, ущерб со стороны животных и человека. Чтобы осмыслить эти темы, библиотека пригласила 3 творцов из разных областей – художника, типографа и шеф-повара. Их участие позволило взглянуть на привычные страхи с неожиданной стороны. Первой такой темой стала вода – стихия, которая может разрушить, но одновременно является источником жизни. Выставка «Аква» при

0: Прочено также к 470-летию издания труда врача Ипполито Сальвиани о рыбах, напечатанного в Риме в 1557 году по инициативе и на средства Ватиканской библиотеки. Экспозицию можно будет посетить с 25 сентября 2026 года по 14 мая 2027 года в дни, предусмотренные расписанием Ватиканской библиотеки.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
2: Выпуск 8. Миндальный шифр святого Иакова. Героя сегодняшнего выпуска часто изображают с посохом путника, ведь один из самых известных паломнических маршрутов Европы назван в его честь. Посох не просто помощник в дороге. Он напоминает нам о важном моменте в истории избранного народа и является символом духовного преображения паломника. Сегодня мы вспомним апостола Иакова. Он жил в Галилее, где вместе со своим отцом Зеведеем и братом Иоанном занимался рыболовством. Встретив Иисуса, братья оставили сети и последовали за ним. Иаков был в числе немногих апостолов, которые стали свидетелями важных событий из жизни Христа – преображения на горе Фавор и молитвы Иисуса в Гефсиманском саду. Согласно церковному преданию, после сошествия Святого Духа апостол проповедовал в Иудее, Самарии и в Испании. Он первым из 12 учеников принял мученическую смерть, был обезглавлен в Иерусалиме около 44 года. Согласно легенде, тело святого положили в лодку и спустили в Средиземное море, которое чудесным образом приплыло к берегу Испании. Ученики апостола перенесли тело на гору Лебредон и захоронили. Почти через 800 лет монах-отшельник нашел эту могилу и увидел, что мощи остались нетленными. На месте их обретения по приказу короля была построена церковь, которая со временем превратилась в собор на главной площади появившегося здесь города Сантьяго-де-Компостелла. Первый паломник из-за пределов Испании появился в Компостелле в X веке. Через два столетия папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, а это возвело Компостеллу в один ранг с Иерусалимом и Римом. Примерно в то же время для защиты паломников от разбойничьих нападений был основан рыцарский орден святого Иакова, отличительным знаком которого стал пурпурный крест с заостренной наподобие меча нижней частью. Он был напоминанием о мученической смерти апостола, который был обезглавлен по приказу Ирода Агриппы. В центре креста часто изображали раковину морского гребешка. По легенде, путники собирали их на берегу океана, прикрепляли на одежду и приносили домой как доказательство совершенного паломничества. До сих пор изображение ракушки служит указателем на пути. Такие обозначения можно увидеть на зданиях, асфальте или придорожных камнях. Больше тысячи лет миллионы людей совершают паломничество по пути святого Иакова. Среди них были папы римские, короли, живописцы и писатели. Камино де Сантьяго, как называют этот древний маршрут, оставил свой след не только в искусстве и истории, но и в кулинарии. Примерно с XVI века в Галисии появился торт святого Иакова. Первое упоминание о нем содержится в документе 1577 года. Имя кондитера, придумавшего этот десерт, неизвестно. Оригинальный рецепт состоит из трех ингредиентов, главным из которых является молотый миндаль. Почему именно миндаль? В Галисии он почти не растет из-за влажного климата. Его привозили по морю из Средиземноморья, поэтому в средние века этот орех считался роскошью. Торт был символом достатка и считался дорогим угощением. Несмотря на то, что изначально рецепт возник как светское угощение, за столетия существования паломнического пути святого Иакова главный элемент этого торта приобрел глубокую христианскую символику. В 1924 году кондитер Хосе Мора первым стал наносить сахарной пудрой на торт изображение креста святого Иакова, подчеркнув связь десерта с апостолом. В библейской традиции миндаль – один из ярких символов божественного присутствия, скорого исполнения пророчеств и духовной бдительности. Один из самых известных эпизодов в Библии, связанный с миндальным деревом, описан в книге «Чисел». Среди колен Израилевых возник спор о том, кто имеет право быть первосвященником. Господь повелел положить 12 посохов, по одному от каждого колена перед ковчегом Завета, среди которых был и посох Аарона. Когда Моисей на другой день пришел в Скинию, жезл Ааронов не просто зацвел, но и принес плоды — миндальные орехи. Для всего Израиля это стало неопровержимым знаком божественного избрания Аарона. Посох — не просто непременный атрибут средневекового паломника, идущего по пути святого Иакова. Он является отсылкой к посоху Аарона и символизирует духовное преображение, которое происходит с человеком. Путь паломника начинается с осознания собственной духовной сухости, кризиса веры, жажды освобождения от греха, поиска смысла жизни или призвания. Чтобы дойти до цели, человеку предстоит не просто преодолеть сотни километров непростого пути. Ему нужно будет преодолеть себя, слабости, эгоизм и привязанность к греху. На этом пути происходит чудо цветения. Иссушенная душа, наполненная Божьей благодатью, оживает и расцветает.

0: Сегодня торт святого Иакова можно встретить практически в каждом кафе Компостеллы. Он является заслуженной наградой для паломника и напоминанием о трудах его пути. Миндальный орех символизирует путь очищения души паломника. Чтобы добраться до плода, необходимо расколоть твердую скорлупу. В первые дни человек часто сталкивается именно с этой твердой стороной. Тяжелый рюкзак, боль в мышцах, усталость. Чтобы не сдаваться и идти дальше, нужно справиться с внутренним сопротивлением, преодолевая утомление, а иногда даже разочарование и гордыню. Уже со времен Средневековья на этом пути появилось особое место – Круз де Ферро – Железный крест. На высоте 1500 метров над уровнем моря, у подножья Железного креста, паломники оставляют камни, которые взяли с собой в начале пути. Это символ очищения от греха. Когда мы избавляемся от этого духовного балласта, наше сердце открывается для благодати, и начинается духовное преображение.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 22 июля, католическая церковь чтит память святой Марии Магдалины. Мария принадлежала к числу тех святых женщин, которые следовали за Христом в его паломничестве по Палестине, служа ему. Когда ученики покинули учителя, Мария оставалась под крестом вместе с Пресвятой Девой Марией, Матерью Иисуса и Иоанном. На заре дня воскресения воскресший учитель явился ей первой и повелел ей поведать апостолам о воскресении его. Господь награждает любовь и верность этой женщины, имевшей смелость подняться с ним на Голгофу, чтобы быть рядом с умирающим на кресте. Только тот, кто верен Иисусу, оставаясь с ним рядом час страстей, может называться его истинным другом. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Владимира Абрикосова, иеромонаха, настоятеля общины русских католиков в Москве. В 1922 году он был арестован, приговорен к расстрелу, который заменили высылкой за границу. Умер в Париже 22 июля 1966 года. «Любовь Твоя, Господи, наполняет меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Июля журнал «Пьяцца Сан-Пьетро», официальное издание Ватиканской базилики, опубликовал ответ Папы Льва XIV на письмо читателя Маурицио из Рима. Автор спрашивает Святейшего Отца, как во время летнего отдыха, особенно на фоне тревожных военных сводок, укрепить подлинную веру, как сделать отпуск не просто передышкой от повседневных забот, но и временем для духовного пути и встречи с Богом. Отвечая Маурицию, папа прежде всего обращает внимание на тех, кто вообще лишен возможности отдохнуть. Бедных, больных, переживающих утрату близких, жертв войн, терроризма и насилия, гонимых за веру, заключенных, безработных иммигрантов. Отпуск должен быть временем передышки от тревог и пространством для искренней дружбы, своеобразным предвкушением того братства, которое верующие в полноте обретут в Царстве Божьем. Христианским семьям, молодежи и пожилым людям епископ Рима желает, чтобы лето принесло плодотворный социальный и духовный опыт, укрепив их миссию в церкви и обществе. Лев XIV выражает надежду, что в течение этих летних месяцев больные не будут лишены поддержки родных и волонтеров, которые, возможно, решат провести часть отпуска в братском служении солидарности. Особое обращение адресовано семьям. Не оставляйте своих стариков в одиночестве. Служение страждущим приносит плоды благодати, наполняя жизнь любовью и подлинной радостью. Именно в этом и заключается путь к укреплению духовной жизни – использовать летнее время, чтобы жить Евангелием мира и милосердия. Служение бедным и свидетельство евангельской скромности – это служение самому Христу. Поэтому в дни отпуска стоит избегать излишеств, расточительства и потребительства, воспитывая в себе сдержанность, ведь накопление материальных благ препятствует благовестию. Отпуск, напоминает Лев XIV, должен отражать христианский образ жизни. Любовь и Божья благодать касаются каждого человека ежедневно, и задача любого общества – не растерять это наследие человечности и мира, единственную надежду для мира, которому угрожает война. Никакая земная сила не спасет человечество, его спасет лишь божественная сила любви, которую даровал Господь Иисус. «Будем же верить в Него, надеяться на Него, следовать за Ним», призывает Святейший Отец, завершая письмо апостольским благословением. Разрушительные наводнения на юге Мозамбика лишили крова тысячи человек. На помощь нуждающимся незамедлительно пришли сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой. В январе 2026 года в Мозамбике произошло сильнейшее наводнение. Из-за непрекращающихся ливней реки Лимпопо и Камати вышли из берегов. По всей стране стихия затронула от 600 до 800 тысяч человек, разрушив около 30 тысяч домов. Несмотря на то, что после наводнения прошло уже полгода, ситуация все еще остается кризисной. Она осложняется продолжающимися на севере страны вооруженными столкновениями с исламистскими группировками, которые вызывают новые волны переселенцев. В некоторых районах сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация из-за передающихся через воду заболеваний. Многие местные жители все еще остаются без возможности прокормить себя и своих близких. Среди регионов, в которых несут свое служение сестры-миссионерки драгоценнейшей крови Христовой, наиболее сильно наводнением были затронуты Мапуту и Газа, где в эпицентре стихии оказался город Шаи-Шаи. Здесь вода затопила более 600 коммерческих предприятий, из-за чего сотни людей остались без работы, а около 2000 горожан лишились жилья. Региональная настоятельница сестра Лиги Альберто Муянга рассказала об инициативах, предпринятых общиной для помощи тем, кто оказался в невыносимых условиях. Сестры оказали помощь около 1600 пострадавшим, среди которых примерно 600 детей. Многие из них были экстренно переселены местными властями в школы и другие безопасные помещения. По словам монахини, люди чувствовали себя опустошенными, потеряв все свое имущество и средства к существованию. Большинство из них прибыли в убежище, имея при себе лишь одежду, в которую были одеты. Присутствие сестер стало маяком надежды во время страданий. Преданность миссии отражает суть их харизмы – быть рядом с отверженными и возвращать достоинство туда, где воцарилось отчаяние. Через простые, но важные дела – приготовление пищи, посещение временных приютов и помощь пострадавшим – сестры продолжают свое служение в Мозамбике, которое длится уже более века. И сегодня их сострадание и искренняя забота помогают вернуть силы людям, пережившим катастрофу. Четырнадцатого сентября папа Лев XIV посетит Ватиканскую апостольскую библиотеку и откроет выставку «Аква», первую в новом цикле «Катастрофа и чудо», где природные стихии становятся зеркалом человеческих страхов и надежд. Темой первой экспозиции будет вода, которая одновременно угрожает жизни и питает ее. Над проектом работают три современных автора – французский художник Ж.Р., американский типограф Билл Моран и итальянский шеф-повар Фульвио Петранджелини. Каждый по-своему переосмысливает исторические коллекции библиотеки средствами своего искусства. Архивариус Святейшего Престола монсеньор Джованни Чезаре Пагацци пояснил, что цикл «Катастрофа и чудо» должен показать, как современное искусство вступает в диалог с многовековым наследием Ватикана. Взгляд из сегодняшнего дня раскрывает в этом наследии смысл, обращенный в будущее. Префект Ватиканской библиотеки отец Мауро Мантуани добавил, что успех выставки «En route» в 2025 году побудил учреждение искать новые способы говорить с современным миром. Исторические коллекции Ватикана не утратили актуальности и могут по-новому раскрыться перед сегодняшней аудиторией. Заместитель префекта библиотеки отец Джакомо Кардинали рассказал, что в основу цикла лег трактат Гаэтано Вольпи о книжной страсти, в котором указаны 5 опасностей для книг – вода, огонь, свет, ущерб со стороны животных и человека. Чтобы осмыслить эти темы, библиотека пригласила 3 творцов из разных областей – художника, типографа и шеф-повара. Их участие позволило взглянуть на привычные страхи с неожиданной стороны. Первой такой темой стала вода – стихия, которая может разрушить, но одновременно является источником жизни. Выставка «Аква» приурочена также к 470-летию издания труда врача Ипполито Сальвиани о рыбах, напечатанного в Риме в 1557 году по инициативе и на средства Ватиканской библиотеки. Экспозицию можно будет посетить с 25 сентября 2026 года по 14 мая 2027 года в дни, предусмотренные расписанием Ватиканской библиотеки.
2: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
4: Выпуск 8. Миндальный шифр святого Иакова. Героя сегодняшнего выпуска часто изображают с посохом путника, ведь один из самых известных паломнических маршрутов Европы назван в его честь. Посох не просто помощник в дороге. Он напоминает нам о важном моменте в истории избранного народа и является символом духовного преображения паломника. Сегодня мы вспомним апостола Иакова. Он жил в Галилее, где вместе со своим отцом Зеведеем и братом Иоанном занимался рыболовством. Встретив Иисуса, братья оставили сети и последовали за ним. Иаков был в числе немногих апостолов, которые стали свидетелями важных событий из жизни Христа — преображения на горе Фавор и молитвы Иисуса в Гефсиманском саду. Согласно церковному преданию, после сошествия Святого Духа апостол проповедовал в Иудее, Самарии и в Испании. Он первым из 12 учеников принял мученическую смерть, был обезглавлен в Иерусалиме около 44 года. Согласно легенде, тело святого положили в лодку и спустили в Средиземное море, которое чудесным образом приплыло к берегу Испании. Ученики апостола перенесли тело на гору Лебредон и захоронили. Почти через 800 лет монах-отшельник нашел эту могилу и увидел, что мощи остались нетленными. На месте их обретения, по приказу короля, была построена церковь, которая со временем превратилась в собор на главной площади появившегося здесь города Сантьяго-де-Компостелла. Первый паломник из-за пределов Испании появился в Компостелле в X веке. Через два столетия папа Каликст II даровал паломникам право на получение индульгенции, а это возвело Компостеллу в один ранг с Иерусалимом и Римом. Примерно в то же время для защиты паломников от разбойничьих нападений был основан рыцарский орден святого Иакова, отличительным знаком которого стал пурпурный крест с заостренной наподобие меча нижней частью. Он был напоминанием о мученической смерти апостола, который был обезглавлен по приказу Ирода Агриппы. В центре креста часто изображали раковину морского гребешка. По легенде, путники собирали их на берегу океана, прикрепляли на одежду и приносили домой как доказательство совершенного паломничества. До сих пор изображение ракушки служит указателем на пути. Такие обозначения можно увидеть на зданиях, асфальте или придорожных камнях. Больше тысячи лет миллионы людей совершают паломничество по пути святого Иакова. Среди них были папы римские, короли, живописцы и писатели. Камино де Сантьяго, как называют этот древний маршрут, оставил свой след не только в искусстве и истории, но и в кулинарии. Примерно с XVI века в Галисии появился торт святого Иакова. Первое упоминание о нем содержится в документе 1577 года. Имя кондитера, придумавшего этот десерт, неизвестно. Оригинальный рецепт состоит из трех ингредиентов, главным из которых является молотый миндаль. Почему именно миндаль? В Галисии он почти не растет из-за влажного климата. Его привозили по морю из Средиземноморья, поэтому в средние века этот орех считался роскошью. Торт был символом достатка и считался дорогим угощением. Несмотря на то, что изначально рецепт возник как светское угощение, за столетия существования паломнического пути святого Иакова главный элемент этого торта приобрел глубокую христианскую символику. В 1924 году кондитер Хосе Мора первым стал наносить сахарной пудрой на торт изображение креста святого Иакова, подчеркнув связь десерта с апостолом. В библейской традиции миндаль – один из ярких символов божественного присутствия, скорого исполнения пророчеств и духовной бдительности. Один из самых известных эпизодов в Библии, связанный с миндальным деревом, описан в книге «Чисел». Среди колен Израилевых возник спор о том, кто имеет право быть первосвященником. Господь повелел положить 12 посохов, по одному от каждого колена перед ковчегом Завета, среди которых был и посох Аарона. Когда Моисей на другой день пришел в Скинию, жезл Ааронов не просто зацвел, но и принес плоды — миндальные орехи. Для всего Израиля это стало неопровержимым знаком божественного избрания Аарона. Посох — не просто непременный атрибут средневекового паломника, идущего по пути святого Иакова. Он является отсылкой к посоху Аарона и символизирует духовное преображение, которое происходит с человеком. Путь паломника начинается с осознания собственной духовной сухости, кризиса веры, жажды освобождения от греха, поиска смысла жизни или призвания. Чтобы дойти до цели, человеку предстоит не просто преодолеть сотни километров непростого пути. Ему нужно будет преодолеть себя, слабости, эгоизм и привязанность к греху. На этом пути происходит чудо цветения. Иссушенная душа, наполненная Божьей благодатью, оживает и расцветает.

0: Сегодня торт святого Иакова можно встретить практически в каждом кафе Компостеллы. Он является заслуженной наградой для паломника и напоминанием о трудах его пути. Миндальный орех символизирует путь очищения души паломника. Чтобы добраться до плода, необходимо расколоть твердую скорлупу. В первые дни человек часто сталкивается именно с этой твердой стороной. Тяжелый рюкзак, боль в мышцах, усталость. Чтобы не сдаваться и идти дальше, нужно справиться с внутренним сопротивлением, преодолевая утомление, а иногда даже разочарование и гордыню. Уже со времен Средневековья на этом пути появилось особое место – Круз де Ферро – железный крест. На высоте 1500 метров над уровнем моря, у подножья железного креста, паломники оставляют камни, которые взяли с собой в начале пути. Это символ очищения от греха. Когда мы избавляемся от этого духовного балласта, наше сердце открывается для благодати, и начинается духовное преображение.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В день 23 июля католическая церковь чтит память святой Бригитты Шведской, жизнь которой можно условно разделить на два периода. Она была замужем, ее брак продлился 28 лет, она родила 8 детей, ее дочь Екатерина причислена к лику святых. После смерти мужа, раздав свое имущество бедным, Бригитта поселилась в цистерцианском монастыре Алвастры. Здесь начались божественные откровения, в которых Бригитта описала страсти Христовы. Бригитта умерла в 1373 году. Папа Иоанн Павел II провозгласил ее покровительницей Европы. Сегодня также день памяти Анны Абрикосовой, выдающейся личности в истории российского католичества, известной как «Мать Екатерина». Она выпускница Кембриджа, однако выбрала путь веры и в начале XX века в Москве основала общину сестер-доминиканок. Мать Екатерина была арестована в 1923 году по обвинению в контрреволюционной деятельности. Пройдя через годы одиночных камер, ссылок и тяжелую болезнь, она не отреклась от своих убеждений. Мать Екатерина скончалась в Бутырской тюрьме в 1936 году. Католическая церковь почитает ее как слугу Божью, а в Москве продолжается процесс с причислением ее к лику блаженных. «В Господе сила моя!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил письмо по случаю 70-летия конференции старших монашеских настоятелей США. Юбилейная встреча проходит с 20 по 23 июля в американском Финиксе, штат Аризона. Тема ассамблеи «Едины во Христе. Общинная жизнь сегодня» призывает задуматься о способах укрепления и оживления общины, которая является важнейшим свидетельством монашеской жизни. В центре внимания участников самые разные вопросы – от преемственности поколений до способов углубления духовной жизни членов орденов и институтов. Папа призывает рассматривать общинную жизнь как место стяжания святости и источник вдохновения, свидетельства и апостольской силы. В жизни, в которой все общее, от материальных благ до духовного опыта и апостольских начинаний, незримо присутствует воскресший Господь. Лев XIV выражает надежду, что эти дни размышлений и молитвы позволят распознать пути укрепления братского единства для радостного свидетельства о Христе в общинах и апостольском служении. Завершая послание, папа вверяет участников встречи заступничеству Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, и преподает апостольское благословение.

Утром 22 июля папа Лев XIV посетил святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, небольшом городке на границе области Лацио и Абруццо. Древний храмовый комплекс расположен на высоте почти 1400 метров на отвесной горе Колле-де-ла-Тольятта. Епископ Рима вознес молитвы перед фреской внутри святилища, а затем побеседовал с паломниками и монашествующими. Поездка не была анонсирована заранее, и это второй подобный визит Святейшего Отца за последние дни. До этого он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино. Затем папа продолжил паломничество, начатое в святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, и около полудня приехал на автомобиле в Святогродскую обитель в Субиако, духовный центр бенедиктинского ордена. В монастырском комплексе епископ Рима вознес безмолвную молитву перед фреской XIII века с изображением святого Франциска Ассизского. В святом пещерном ските Сакроспеко он, по традиции, поцеловал колено статуи святого Бенедикта и прочитал вместе с паломниками молитву «Отче наш». Затем святейший отец посетил расположенный неподалеку монастырь святой Схоластики, где разделил трапезу с бенедиктинской общиной и посетил монастырские дворы, клуатры и обитель. После 16 часов папа и сопровождавшие его лица отправились обратно в Кастель Гандольфо. В интервью католическому агентству СИР аббат монастыря Мауро Меаччи сказал: «Бенедиктинская община Субиака с радостью и благодарностью встретила папу римского Льва XIV в святых обителях, где святой Бенедикт начал духовный путь. Присутствие святейшего отца заново скрепляет узы церкви с бенедиктинской харизмой, напоминая всем о главенстве молитвы, внимания к Слову Божьему и стремления к миру». В книге почетных гостей монастыря святого Бенедикта папа оставил запись: «Ora et labora, молись и трудись, свидетельство бенедиктинских монахов сегодня ценно и очень важно для церкви и мира. Я признателен этой общине за прекрасный прием и призываю молиться вместе со всей церковью о мире на земле. С моим благословением в праздник Святой Марии Магдалины». В монастыре святой Схоластики он записал: «Благодарю Господа за то, что сподобил посетить это святое место в литургический праздник святой Магдалины, первой провозвестницы воскресения Господня».

22 июля в посольстве Итальянской республики при Святейшем Престоле, расположенном в римском Палаццо Борромео, состоялась презентация книги итальянского журналиста Антонио Прециози «Пасха мира» от Иоанна 23 до Льва 14 на пути к юбилею 2033 года. На полях презентации госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин ответил на вопросы журналистов, касающиеся некоторых злободневных событий в Италии и на международной арене. Отвечая на вопросы о перспективах мира для Украины, Паролин сказал: «Мне кажется, что мы, к сожалению, идем в обратном направлении. Происходит эскалация, а перспектив мира пока еще не существует». Что касается Ирана, то глава госсекретариата ответил так: «Не знаю, чем все закончится. Думаю, что об этом знают немногие, если вообще кто-то знает. В любом случае, необходимо вернуться к переговорам ради устойчивого соглашения для блага страны и всего мира, для которого нынешняя ситуация представляет угрозу». Паролин выразил мнение апостольского престола по поводу стены, воздвигаемой израильской армией в секторе Газа. «Мы можем повторять это как лозунг: нет стенам, да мостам». Наконец, по просьбе журналистов, кардинал высказался о роли церкви в продвижении диалога и мира, в том числе и в отношении недавних эпизодов насилия в Италии. Его попросили прокомментировать историю с Абдель-Рахимом Факиром, погибшим при задержании, и приговор ювелиру Марио Роджеро, вынесенный за убийство двух преступников во время ограбления его магазина. «Церковь продолжает повторять слова, которые могут принести пользу», — ответил Паролин на просьбу о комментарии, ссылаясь на притчу о сеятеле и выразив пожелание, что слова церкви о мирном и конструктивном сожительстве в обществе принесут плоды.

0: Католическая церковь в Казахстане переживает заметные перемены. Община, исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Об этом в интервью информационному агентству «Фидес» рассказал директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии – Караганды и Алматы – и апостольскую администратуру – Атырау. По словам отца Габриэля Йохера, будущее католической общины Казахстана все больше связано с теми, кто среди казахского народа открывает для себя Христа. Сегодня одним из главных вызовов для церкви становится развитие богослужебной и пасторской жизни на казахском языке. Однако в литургии, катехизации и повседневной церковной жизни пока преобладает русский язык, поскольку католическая церковь еще не располагает официальными переводами священного писания и богослужебных книг на казахский язык. Поэтому перевод мессалы и богослужебных текстов стал одним из приоритетов местной церкви. Специальная комиссия епископата уже занимается этой задачей, подбирая необходимые богословские термины. По словам священника, возможность молиться и участвовать в богослужении на казахском языке поможет многим людям глубже почувствовать свою принадлежность к церкви и соединить церковную жизнь с культурой и языком народа. Некоторые шаги уже сделаны. В Кафедральном соборе Астаны ежедневно читают розарий на русском и казахском языках. Во время мессы исполняются песнопения на казахском, а в межепархиальной высшей духовной семинарии в Караганде раз в неделю совершается месса с использованием казахского языка. Все чтения, молитвы и проповедь звучат по-казахски, тогда как слова освящения сохраняются на латыни. Кроме того, семинаристов все активнее обучают казахскому языку. По словам отца Йохера, среди тех, кто приходит к католической вере после знакомства с Евангелием, есть уже значительное число представителей казахского народа. Хотя их решение иногда вызывает непонимание в семьях, где ислам воспринимается как неотъемлемая часть культурной и национальной идентичности, многие подчеркивают, что следовать за Христом – это их личный выбор. Несмотря на огромные расстояния, миссионеры регулярно посещают самые отдаленные общины, совершают богослужения и поддерживают верующих. По словам миссионера, именно чувство единства и взаимной поддержки остается одной из сильных сторон католической церкви в Казахстане. Колонка главного редактора. Размышления о роли преемника апостола Петра и о его учительстве. Когда преемник святого Петра говорит о мире и войне, о помощи мигрантам или о том, как оставаться людьми в эпоху искусственного интеллекта, он всегда был и остается, прежде всего, духовным лидером. В силу латеранских соглашений 1929 года, разрешивших давний римский вопрос, епископ Рима является еще и сувереном самого маленького государства в мире, крошечного квадратного полукилометра в самом сердце итальянской столицы. Но это вовсе не означает, что, затрагивая общечеловеческие темы, он действует или высказывается как политик. Это прекрасно объяснил папа Павел VI, выступая 4 октября 1965 года на Генеральной Ассамблее ООН. «Вы все понимаете, — сказал папа Монтини, — что эта встреча знаменует простой и великий момент. Простой, потому что перед вами человек, подобный вам. Он ваш брат, и среди вас, представителей суверенных государств, он представитель одного из самых малых, наделенный, если хотите так думать, незначительным, почти символическим временным суверенитетом, достаточным разве что для того, чтобы быть свободным в осуществлении своей духовной миссии и заверить всех в своей независимости от любого другого суверенитета в этом мире. Находясь там же, в Соединенных Штатах, папа сразу добавил, говоря о себе, он не обладает никакой светской властью и не имеет никаких притязаний соперничать с вами, ведь нам нечего у вас просить, нет никаких вопросов, которые нужно было бы поднимать, разве что выразить одно желание и попросить одного дозволения — служить вам в том, что нам дано делать — бескорыстно, со смирением и любовью. Действительно, чтобы гарантировать абсолютную свободу наместника Христа, почти 100 лет назад было решено выделить крошечный клочок земли, где епископ Рима и пастырь Вселенской Церкви являлся бы также сувереном, то есть главой государства. Но это было и остается лишь конвенцией, признанием его независимости от любого другого государства, а вовсе не утверждением двойной миссии. Любое превозношение или завышение роли папы как главы государства, всякий чрезмерный акцент на значимости этой роли уводит в сторону от главного и умаляет его подлинное призвание — быть пастырем для всех. Пастырем, который обращается к католикам, к христианам, к верующим и просто к людям доброй воли, с одной единственной целью – возвестить Евангелие, послание любви, братства, безоружного и обезоруживающего мира. Это очень точно подметил тогдашний архиепископ Милана кардинал Джованни Баттиста Монтини, выступая на Римском Капитолийском холме 10 октября 1962 года накануне открытия Второго Ватиканского собора. В этой речи, говоря о конце светской власти церкви после падения папского государства в 1870 году, будущий папа римский произнес: «Именно тогда папство с небывалой силой возобновило свои функции наставника жизни и свидетеля Евангелия, достигнув таких высот в духовном управлении церковью и в нравственном влиянии на мир, каких не бывало никогда ранее». Поэтому, когда Святейший Отец призывает уважать и защищать человеческую жизнь на любом ее этапе, когда он говорит о мире, заботясь о благе народов, и требует прекратить безумную гонку вооружений, выходя за рамки самого понятия справедливой войны, когда он призывает к диалогу и переговорам, опираясь на социальное учительство Церкви, когда просит видеть в мигрантах людей, нуждающихся в приюте, и никогда не забывать об их человеческом достоинстве, когда он напоминает, что бедные находятся в самом сердце Евангелия и что нам предстоит строить более справедливое общество, когда отстаивает право на свободу вероисповедания и подчеркивает важность защиты творения, чтобы передать его нашим детям и внукам, в эти моменты преемник Петра говорит вовсе не как глава государства. Он просто возвещает Евангелие.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: В день 23 июля католическая церковь чтит память святой Бригитты Шведской, жизнь которой можно условно разделить на два периода. Она была замужем, ее брак продлился 28 лет, она родила 8 детей, ее дочь Екатерина причислена к лику святых. После смерти мужа, раздав свое имущество бедным, Бригитта поселилась в цистерцианском монастыре Алвастры. Здесь начались божественные откровения, в которых Бригитта описала страсти Христовы. Бригитта умерла в 1373 году. Папа Иоанн Павел II провозгласил ее покровительницей Европы. Сегодня также день памяти Анны Абрикосовой, выдающейся личности в истории российского католичества, известной как «Мать Екатерина». Она выпускница Кембриджа, однако выбрала путь веры и в начале XX века в Москве основала общину сестер-доминиканок. Мать Екатерина была арестована в 1923 году по обвинению в контрреволюционной деятельности. Пройдя через годы одиночных камер, ссылок и тяжелую болезнь, она не отреклась от своих убеждений. Мать Екатерина скончалась в Бутырской тюрьме в 1936 году. Католическая церковь почитает ее как слугу Божью, а в Москве продолжается процесс с причислением ее к лику блаженных. «В Господе сила моя!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил письмо по случаю 70-летия конференции старших монашеских настоятелей США. Юбилейная встреча проходит с 20 по 23 июля в американском Финиксе, штат Аризона. Тема ассамблеи «Едины во Христе. Общинная жизнь сегодня» призывает задуматься о способах укрепления и оживления общины, которая является важнейшим свидетельством монашеской жизни. В центре внимания участников самые разные вопросы – от преемственности поколений до способов углубления духовной жизни членов орденов и институтов. Папа призывает рассматривать общинную жизнь как место стяжания святости и источник вдохновения, свидетельства и апостольской силы. В жизни, в которой все общее, от материальных благ до духовного опыта и апостольских начинаний, незримо присутствует воскресший Господь. Лев XIV выражает надежду, что эти дни размышлений и молитвы позволят распознать пути укрепления братского единства для радостного свидетельства о Христе в общинах и апостольском служении. Завершая послание, папа вверяет участников встречи заступничеству Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, и преподает апостольское благословение.

Утром 22 июля папа Лев XIV посетил святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, небольшом городке на границе области Лацио и Абруццо. Древний храмовый комплекс расположен на высоте почти 1400 метров на отвесной горе Колле-де-ла-Тольятта. Епископ Рима вознес молитвы перед фреской внутри святилища, а затем побеседовал с паломниками и монашествующими. Поездка не была анонсирована заранее, и это второй подобный визит Святейшего Отца за последние дни. До этого он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино. Затем папа продолжил паломничество, начатое в святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, и около полудня приехал на автомобиле в Святогродскую обитель в Субиако, духовный центр бенедиктинского ордена. В монастырском комплексе епископ Рима вознес безмолвную молитву перед фреской XIII века с изображением святого Франциска Ассизского. В святом пещерном ските Sacro Specchio он, по традиции, поцеловал колено статуи святого Бенедикта и прочитал вместе с паломниками молитву «Отче наш». Затем святейший отец посетил расположенный неподалеку монастырь святой Схоластики, где разделил трапезу с бенедиктинской общиной и посетил монастырские дворы, клуатры и обитель. После 16 часов папа и сопровождавшие его лица отправились обратно в Кастель Гандольфо. В интервью католическому агентству СИР аббат монастыря Мауро Меаччи сказал: «Бенедиктинская община Субиака с радостью и благодарностью встретила папу римского Льва XIV в святых обителях, где святой Бенедикт начал духовный путь. Присутствие святейшего отца заново скрепляет узы церкви с бенедиктинской харизмой, напоминая всем о главенстве молитвы, внимания к Слову Божьему и стремления к миру». В книге почетных гостей монастыря святого Бенедикта папа оставил запись: «Ora et labora, молись и трудись, свидетельство бенедиктинских монахов сегодня ценно и очень важно для церкви и мира. Я признателен этой общине за прекрасный прием и призываю молиться вместе со всей церковью о мире на земле. С моим благословением в праздник Святой Марии Магдалины». В монастыре святой Схоластики он записал: «Благодарю Господа за то, что сподобил посетить это святое место в литургический праздник святой Магдалины, первой провозвестницы воскресения Господня».

22 июля в посольстве Итальянской Республики при Святейшем Престоле, расположенном в римском Палаццо Борромео, состоялась презентация книги итальянского журналиста Антонио Прециози «Пасха мира» от Иоанна 23 до Льва 14 на пути к юбилею 2033 года. На полях презентации госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин ответил на вопросы журналистов, касающиеся некоторых злободневных событий в Италии и на международной арене. Отвечая на вопросы о перспективах мира для Украины, Паролин сказал: «Мне кажется, что мы, к сожалению, идем в обратном направлении. Происходит эскалация, а перспектив мира пока еще не существует». Что касается Ирана, то глава госсекретариата ответил так: «Не знаю, чем все закончится. Думаю, что об этом знают немногие, если вообще кто-то знает. В любом случае, необходимо вернуться к переговорам ради устойчивого соглашения для блага страны и всего мира, для которого нынешняя ситуация представляет угрозу». Паролин выразил мнение апостольского престола по поводу стены, воздвигаемой израильской армией в секторе Газа. «Мы можем повторять это как лозунг: нет стенам, да мостам». Наконец, по просьбе журналистов, кардинал высказался о роли церкви в продвижении диалога и мира, в том числе и в отношении недавних эпизодов насилия в Италии. Его попросили прокомментировать историю с Абдель-Рахимом Факиром, погибшим при задержании, и приговор ювелиру Марио Роджеро, вынесенный за убийство двух преступников во время ограбления его магазина. «Церковь продолжает повторять слова, которые могут принести пользу», — ответил Паролин на просьбу о комментарии, ссылаясь на притчу о сеятеле и выразив пожелание, что слова церкви о мирном и конструктивном сожительстве в обществе принесут плоды.

0: Католическая церковь в Казахстане переживает заметные перемены. Община, исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Об этом в интервью информационному агентству «Фидес» рассказал директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии – Караганды и Алматы – и апостольскую администратуру – Атырау. По словам отца Габриэля Йохера, будущее католической общины Казахстана все больше связано с теми, кто среди казахского народа открывает для себя Христа. Сегодня одним из главных вызовов для церкви становится развитие богослужебной и пасторской жизни на казахском языке. Однако в литургии, катехизации и повседневной церковной жизни пока преобладает русский язык, поскольку католическая церковь еще не располагает официальными переводами Священного Писания и богослужебных книг на казахский язык. Поэтому перевод миссалы и богослужебных текстов стал одним из приоритетов местной церкви. Специальная комиссия епископата уже занимается этой задачей, подбирая необходимые богословские термины. По словам священника, возможность молиться и участвовать в богослужении на казахском языке поможет многим людям глубже почувствовать свою принадлежность к церкви и соединить церковную жизнь с культурой и языком народа. Некоторые шаги уже сделаны. В Кафедральном соборе Астаны ежедневно читают розарий на русском и казахском языках. Во время мессы исполняются песнопения на казахском, а в межепархиальной высшей духовной семинарии в Караганде раз в неделю совершается месса с использованием казахского языка. Все чтения, молитвы и проповедь звучат по-казахски, тогда как слова освящения сохраняются на латыни. Кроме того, семинаристов все активнее обучают казахскому языку. По словам отца Йохера, среди тех, кто приходит к католической вере после знакомства с Евангелием, есть уже значительное число представителей казахского народа. Хотя их решение иногда вызывает непонимание в семьях, где ислам воспринимается как неотъемлемая часть культурной и национальной идентичности, многие подчеркивают, что следовать за Христом – это их личный выбор. Несмотря на огромные расстояния, миссионеры регулярно посещают самые отдаленные общины, совершают богослужения и поддерживают верующих. По словам миссионера, именно чувство единства и взаимной поддержки остается одной из сильных сторон католической церкви в Казахстане. Колонка главного редактора. Размышления о роли преемника апостола Петра и о его учительстве. Когда преемник святого Петра говорит о мире и войне, о помощи мигрантам или о том, как оставаться людьми в эпоху искусственного интеллекта, он всегда был и остается, прежде всего, духовным лидером. В силу латеранских соглашений 1929 года, разрешивших давний римский вопрос, епископ Рима является еще и сувереном самого маленького государства в мире, крошечного квадратного полукилометра в самом сердце итальянской столицы. Но это вовсе не означает, что, затрагивая общечеловеческие темы, он действует или высказывается как политик. Это прекрасно объяснил папа Павел VI, выступая 4 октября 1965 года на Генеральной ассамблее ООН. «Вы все понимаете, — сказал папа Монтини, — что эта встреча знаменует простой и великий момент. Простой, потому что перед вами человек, подобный вам. Он ваш брат, и среди вас, представителей суверенных государств, он представитель одного из самых малых, наделенные, если хотите так думать, незначительным, почти символическим временным суверенитетом, достаточным разве что для того, чтобы быть свободным в осуществлении своей духовной миссии и заверить всех в своей независимости от любого другого суверенитета в этом мире. Находясь там же, в Соединенных Штатах, папа сразу добавил, говоря о себе, он не обладает никакой светской властью и не имеет никаких притязаний соперничать с вами, ведь нам нечего у вас просить, нет никаких вопросов, которые нужно было бы поднимать, разве что выразить одно желание и попросить одного дозволения — служить вам в том, что нам дано делать, бескорыстно, со смирением и любовью. Действительно, чтобы гарантировать абсолютную свободу наместника Христа, почти 100 лет назад было решено выделить крошечный клочок земли, где епископ Рима и пастырь Вселенской Церкви являлся бы также сувереном, то есть главой государства. Но это было и остается лишь конвенцией, признанием его независимости от любого другого государства, а вовсе не утверждением двойной миссии. Любое превозношение или завышение роли папы как главы государства, всякий чрезмерный акцент на значимости этой роли уводит в сторону от главного и умаляет его подлинное призвание — быть пастырем для всех. Пастырем, который обращается к католикам, к христианам, к верующим и просто к людям доброй воли с одной единственной целью — возвестить Евангелие, послание любви, братства, безоружного и обезоруживающего мира. Это очень точно подметил тогдашний архиепископ Милана кардинал Джованни Баттиста Монтини, выступая на Римском Капитолийском холме 10 октября 1962 года накануне открытия Второго Ватиканского собора. В этой речи, говоря о конце светской власти церкви после падения папского государства в 1870 году, будущий папа Римский произнес: «Именно тогда папство с небывалой силой возобновило свои функции наставника жизни и свидетеля Евангелия, достигнув таких высот в духовном управлении церковью и в нравственном влиянии на мир, каких не бывало никогда ранее». Поэтому, когда Святейший Отец призывает уважать и защищать человеческую жизнь на любом ее этапе, когда он говорит о мире, заботясь о благе народов, и требует прекратить безумную гонку вооружений, выходя за рамки самого понятия справедливой войны, когда он призывает к диалогу и переговорам, опираясь на социальное учительство церкви, когда просит видеть в мигрантах людей, нуждающихся в приюте, и никогда не забывать об их человеческом достоинстве, когда он напоминает, что бедные находятся в самом сердце Евангелия и что нам предстоит строить более справедливое общество, когда отстаивает право на свободу вероисповедания и подчеркивает важность защиты творения, чтобы передать его нашим детям и внукам, в эти моменты преемник Петра говорит вовсе не как глава государства. Он просто возвещает Евангелие.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В день 23 июля католическая церковь чтит память святой Бригитты Шведской, жизнь которой можно условно разделить на два периода. Она была замужем, ее брак продлился 28 лет, она родила 8 детей, ее дочь Екатерина причислена к лику святых. После смерти мужа, раздав свое имущество бедным, Бригитта поселилась в цистерцианском монастыре Алвастры. Здесь начались божественные откровения, в которых Бригитта описала страсти Христовы. Бригитта умерла в 1373 году. Папа Иоанн Павел II провозгласил ее покровительницей Европы. Сегодня также день памяти Анны Абрикосовой, выдающейся личности в истории российского католичества, известной как «Мать Екатерина». Она выпускница Кембриджа, однако выбрала путь веры и в начале XX века в Москве основала общину сестер-доминиканок. Мать Екатерина была арестована в 1923 году по обвинению в контрреволюционной деятельности. Пройдя через годы одиночных камер, ссылок и тяжелую болезнь, она не отреклась от своих убеждений. Мать Екатерина скончалась в Бутырской тюрьме в 1936 году. Католическая церковь почитает ее как слугу Божью, а в Москве продолжается процесс причисления ее к лику блаженных. «В Господе сила моя!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил письмо по случаю 70-летия конференции старших монашеских настоятелей США. Юбилейная встреча проходит с 20 по 23 июля в американском Финиксе, штат Аризона. Тема ассамблеи «Едины во Христе. Общинная жизнь сегодня» призывает задуматься о способах укрепления и оживления общины, которая является важнейшим свидетельством монашеской жизни. В центре внимания участников самые разные вопросы – от преемственности поколений до способов углубления духовной жизни членов орденов и институтов. Папа призывает рассматривать общинную жизнь как место стяжания святости и источник вдохновения, свидетельства и апостольской силы. В жизни, в которой все общее, от материальных благ до духовного опыта и апостольских начинаний, незримо присутствует воскресший Господь. Лев XIV выражает надежду, что эти дни размышлений и молитвы позволят распознать пути укрепления братского единства для радостного свидетельства о Христе в общинах и апостольском служении. Завершая послание, папа вверяет участников встречи заступничеству Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, и преподает апостольское благословение.

Утром 22 июля папа Лев XIV посетил святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, небольшом городке на границе области Лацио и Абруццо. Древний храмовый комплекс расположен на высоте почти 1400 метров на отвесной горе Колле-де-ла-Тольятта. Епископ Рима вознес молитвы перед фреской внутри святилища, а затем побеседовал с паломниками и монашествующими. Поездка не была анонсирована заранее, и это второй подобный визит Святейшего Отца за последние дни. До этого он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино. Затем папа продолжил паломничество, начатое в святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, и около полудня приехал на автомобиле в Святогродскую обитель в Субиако, духовный центр бенедиктинского ордена. В монастырском комплексе епископ Рима вознес безмолвную молитву перед фреской XIII века с изображением святого Франциска Ассизского. В святом пещерном ските Сакрус Пеко он по традиции поцеловал колено статуи святого Бенедикта и прочитал вместе с паломниками молитву «Отче наш». Затем святейший отец посетил расположенный неподалеку монастырь святой Схоластики, где разделил трапезу с бенедиктинской общиной и посетил монастырские дворы, клуатры и обитель. После 16 часов папа и сопровождавшие его лица отправились обратно в Кастель Гандольфо. В интервью католическому агентству СИР аббат монастыря Мауро Меаччи сказал: «Бенедиктинская община Субиака с радостью и благодарностью встретила папу римского Льва XIV в святых обителях, где святой Бенедикт начал духовный путь. Присутствие святейшего отца заново скрепляет узы церкви с бенедиктинской харизмой, напоминая всем о главенстве молитвы, внимания к Слову Божьему и стремления к миру». В книге почетных гостей монастыря святого Бенедикта папа оставил запись: «Ora et labora» – «Молись и трудись» – свидетельство бенедиктинских монахов сегодня ценно и очень важно для церкви и мира. Я признателен этой общине за прекрасный прием и призываю молиться вместе со всей церковью о мире на земле. С моим благословением в праздник Святой Марии Магдалины». В монастыре святой Схоластики он записал: «Благодарю Господа за то, что сподобил посетить это святое место в литургический праздник святой Магдалины, первой провозвестницы воскресения Господня».

22 июля в посольстве Итальянской республики при Святейшем престоле, расположенном в римском палаццо Борромео, состоялась презентация книги итальянского журналиста Антонио Прециози «Пасха мира» от Иоанна 23 до Льва 14 на пути к юбилею 2033 года. На полях презентации госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин ответил на вопросы журналистов, касающиеся некоторых злободневных событий в Италии и на международной арене. Отвечая на вопросы о перспективах мира для Украины, «Мне кажется, что мы, к сожалению, идем в обратном направлении. Происходит эскалация, а перспектив мира пока еще не существует». Что касается Ирана, то глава госсекретариата ответил так:

Знаю, чем все закончится. Думаю, что об этом знают немногие, если вообще кто-то знает. В любом случае, необходимо вернуться к переговорам ради устойчивого соглашения для блага страны и всего мира, для которого нынешняя ситуация представляет угрозу. Паралин выразил мнение апостольского престола по поводу стены, воздвигаемой израильской армией в секторе Газа. «Мы можем повторять это как лозунг: нет стенам, да мостам». Наконец, по просьбе журналистов, кардинал высказался о роли церкви в продвижении диалога и мира, в том числе и в отношении недавних эпизодов насилия в Италии. Его попросили прокомментировать историю с Абдель-Рахимом Факиром, погибшим при задержании, и приговор ювелиру Марио Роджеро, вынесенный за убийство двух преступников во время ограбления его магазина. «Церковь продолжает повторять слова, которые могут принести пользу», — ответил Паралин на просьбу о комментарии, ссылаясь на притчу о сеятеле и выразив пожелание, что слова церкви о мирном и конструктивном сожительстве в обществе принесут плоды.

Католическая церковь в Казахстане переживает заметные перемены. Община, исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Об этом в интервью информационному агентству «Фидес» рассказал директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии Карганды и Алматы и апостольскую администратуру Атырау. По словам отца Габриэля Йохера, будущее католической общины Казахстана все больше связано с теми, кто среди казахского народа открывает для себя Христа. Сегодня одним из главных вызовов для церкви становится развитие богослужебной и пасторской жизни на казахском языке. Однако в литургии, катехизации и повседневной церковной жизни пока преобладает русский язык, поскольку католическая церковь еще не располагает официальными переводами священного писания и богослужебных книг на казахский язык. Поэтому перевод миссалы и богослужебных текстов стал одним из приоритетов местной церкви. Специальная комиссия епископата уже занимается этой задачей, подбирая необходимые богословские термины. По словам священника, возможность молиться и участвовать в богослужении на казахском языке поможет многим людям глубже почувствовать свою принадлежность к церкви и соединить церковную жизнь с культурой и языком народа. Некоторые шаги уже сделаны. В Кафедральном соборе Астаны ежедневно читают розарий на русском и казахском языках. Во время мессы исполняются песнопения на казахском, а в межепархиальной высшей духовной семинарии в Караганде раз в неделю совершается месса с использованием казахского языка. Все чтения, молитвы и проповедь звучат по-казахски, тогда как слова освящения сохраняются на латыни. Кроме того, семинаристов все активнее обучают казахскому языку. По словам отца Йохера, среди тех, кто приходит к католической вере после знакомства с Евангелием, есть уже значительное число представителей казахского народа. Хотя их решение иногда вызывает непонимание в семьях, где ислам воспринимается как неотъемлемая часть культурной и национальной идентичности, многие подчеркивают, что следовать за Христом – это их личный выбор. Несмотря на огромные расстояния, миссионеры регулярно посещают самые отдаленные общины, совершают богослужения и поддерживают верующих. По словам миссионера, именно чувство единства

0: духовным лидером. В силу латеранских соглашений 1929 года, разрешивших давний римский вопрос, епископ Рима является еще и сувереном самого маленького государства в мире, крошечного квадратного полукилометра в самом сердце итальянской столицы. Но это вовсе не означает, что, затрагивая общечеловеческие темы, он действует или высказывается как политик. Это прекрасно объяснил папа Павел VI, выступая 4 октября 1965 года на Генеральной ассамблее ООН. «Вы все понимаете, — сказал папа Мантини, — что эта встреча знаменует простой и великий момент. Простой, потому что перед вами человек, подобный вам. Он ваш брат, и среди вас, представителей суверенных государств, он представитель одного из самых малых, наделенный, если хотите так думать, незначительным, почти символическим временным суверенитетом, достаточным разве что для того, чтобы быть свободным в осуществлении своей духовной миссии и заверить всех в своей независимости от любого другого суверенитета в этом мире». Находясь там же, в Соединенных Штатах, папа сразу добавил, говоря о себе: «Он не обладает никакой светской властью и не имеет никаких притязаний соперничать с вами, ведь нам нечего у вас просить, нет никаких вопросов, которые нужно было бы поднимать, разве что выразить одно желание и попросить одного дозволения – служить вам в том, что нам дано делать, бескорыстно, со смирением и любовью». Действительно, чтобы гарантировать абсолютную свободу наместника Христа, почти 100 лет назад было решено выделить крошечный клочок земли, где епископ Рима и пастырь Вселенской Церкви являлся бы также сувереном, то есть главой государства. Но это было и остается лишь конвенцией, признанием его независимости от любого другого государства, а вовсе не утверждением двойной миссии. Любое превозношение или завышение роли папы как главы государства, всякий чрезмерный акцент на значимости этой роли уводит в сторону от главного и умаляет его подлинное призвание – быть пастырем для всех. Пастырем, который обращается к католикам, к христианам, к верующим и просто к людям доброй воли с одной единственной целью – возвестить Евангелие, послание любви, братства, безоружного и обезоруживающего мира. Это очень точно подметил тогдашний архиепископ Милана кардинал Джованни Баттиста Мантини, выступая на Римском Капитолийском холме 10 октября 1962 года накануне открытия Второго Ватиканского собора. В этой речи, говоря о конце светской власти церкви после падения папского государства в 1870 году, будущий папа Римский произнес: «Именно тогда папство с небывалой силой возобновило свои функции наставника жизни и свидетеля Евангелия, достигнув таких высот в духовном управлении церковью и в нравственном влиянии на мир, каких не бывало никогда ранее. Поэтому, когда Святейший Отец призывает уважать и защищать человеческую жизнь на любом ее этапе, когда он говорит о мире, заботясь о благе народов, и требует прекратить безумную гонку вооружений, выходя за рамки самого понятия справедливой войны, когда он призывает к диалогу и переговорам, опираясь на социальное учительство Церкви, когда просит видеть в мигрантах людей, нуждающихся в приюте, и никогда не забывать об их человеческом достоинстве, когда он напоминает, что бедные находятся в самом сердце Евангелия и что нам предстоит строить более справедливое общество, когда отстаивает право на свободу вероисповедания и подчеркивает важность защиты творения, чтобы передать его нашим детям и внукам, в эти моменты преемник Петра говорит вовсе не как глава государства. Он просто возвещает Евангелие.
1: Вы слушали программу русской редакции.